0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: kechir olsan kechir.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: satrda.
1: Qancha odam, shuncha ikkilanish.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркес.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Sizga so'nggi savolim. Osmonda nechta yulduz bor? Hozir bilaman. Faqat eslolmayapman-da.
2: Bo'pti. Bahoingiz 3.
1: Ya, domla? Nega unga 3 qo'ydingiz? Axir bitta ham savolingizga javob bera olmadi-ku.
2: Siz nechta yulduz borligini bilasizmi?
1: Yo'q, u bilardi. Faqat eslay olmasdi-da.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yozning jazirama saratonida hamnafas radio.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркетс.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Siz baxtli bo'lishni istaydigan 6 milliardning birisiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: любовь.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркет.

0: satrda.
1: Ehtiyot bo'ling, hovlida quturgan kuchuk bor. Iltimos, bosib olmang.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркер.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.